0: קונסטציה אליט. אליט. אליט. קונסטציה на радио Пловдив. אליט.
1: всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
0: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Rootbox. Rootbox. Rootbox. Tvojet svijet od muzike.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров.